0: Наше радио. Знай наших.
1: Наше радио.
0: Наше радио.
2: В моих кошельках.

0: Наше радио. Знай наших.
1: Ты слушаешь наше радио.
0: Наше радио.
2: Наше радио.
0: Знай наших.

0: Наше радио. Знай наших.
1: Ты слушаешь
0: наше радио.
2: Наше радио.
0: Знай наших.